0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Рубрики спонсория ресторани Долабау. Ехбуртис Ганцкоба да Картули Стумармас Пинзлоба. Телефони 574 477 477.

Цун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардиманду литростаре биствистхо. Радио Дардиманд.

0: Artuli, Sandomi,
1: Sandomi,
2: Sandomi.
3: Михаус ши сазапхоло шетавазабеби гзэлдеба. Кэдлис санати 12 лари да 90 тетри. Таро 49 лари да 95 тетри. Каркасулия узи 195 лари. Дасадгамия базана 799 лари. Моди михаус ши. Вазисубани Джумбер Лежавас 20

Рыцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.